0: На речи 4 августа рассмотрит вопрос о повышении тарифов на воду и канализацию в Кишинев. С соответствующим запросом в агентство обратилась компания АП-канал Кишинев, объяснив необходимость пересмотра тарифов ростом эксплуатационных расходов. Проект НАРЭ предусматривает повышение тарифа на питьевую воду примерно на 1 лей до 13 леев 99 банов за кубометр, а на услуги канализации с 5 леев 63 банов до 7 леев 40 банов за кубометр. Окончательное решение регулятор примет 4 августа после рассмотрения проекта. В Молдове дизельное топливо подорожало и превысило отметку в 32 лея за литр. Согласно данным НАРЭ, с 31 июля максимальная цена дизеля составит 32 лея 26 банов за литр, на 37 банов больше. Бензин А95 также подорожает до 30 леев 72 банов за литр. Рост цен связан с изменениями на международном рынке топлива. Правительство ранее утвердило меры по стабилизации ситуации. Временно изменена формула расчета стоимости дизеля, увеличена торговая наценка и приняты меры для обеспечения импорта топлива. Молдова все чаще становится не только страной происхождения и транзита, но и местом назначения для трудовой эксплуатации мигрантов. Об этом заявляет Международный центр «Ла Страда» в день борьбы с торговлей людьми. Организация отмечает, что среди основных проблем остаются слабый контроль условий труда, позднее выявление случаев эксплуатации и недостаточная помощь пострадавшим. Только за последний год были выявлены около 50 граждан Узбекистана, которые могли стать жертвами трудовой эксплуатации в строительной сфере. «Ла Страда» призывает власти, работодателей и общество усилить меры по выявлению, защите и предотвращению торговли людьми. И о погоде. В пятницу 31 июля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северного направления, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов, днем от 28 до 33 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Президент Майя Санду сегодня примет премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, который впервые посетит Республику Молдова. Около 170 тысяч бюджетников в Молдове могут получить повышение зарплат с 1 сентября. На ремонт студенческих общежитий в Молдове направят 30 миллионов евро. Детали в выпуске. Президент Майя Санду сегодня примет премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, который впервые посетит Республику Молдова. Бавария является крупнейшей по площади федеральной землей Германии и одной из самых сильных индустриальных экономик Европы, известной автомобильной промышленностью, передовыми технологиями и инновациями. Визит проходит на фоне укрепления связей Молдовы с государствами Европейского Союза и усилий по привлечению иностранных инвестиций. Сотрудничество с Баварией может открыть новые возможности для молдавских компаний, включая их интеграцию в баварские производственные цепочки. После встречи Майя Санду и Маркус Зёдер проведут совместную пресс-конференцию. Парламент Молдовы одобрил новые правила выборов в Гагаузии. Поправки в избирательный кодекс были приняты в первом чтении голосами депутатов ПДС. Они предусматривают создание Центрального избирательного совета Гагаузии и новые правила организации выборов Башкана, Народного собрания и региональных референдумов. Оппозиция раскритиковала инициативу, заявив, что изменения могут ограничить полномочия автономии. Авторы законопроекта утверждают, что цель поправок – привести избирательное законодательство в соответствии с решениями Конституционного суда и обеспечить единую правовую систему. Около 170 тысяч бюджетников в Молдове могут получить повышение зарплат с 1 сентября. Профсоюзы предложили увеличить минимальную гарантированную зарплату с 6300 леев до 8000 леев, сохранив уровень чистых доходов работников и установить новый оплачиваемый отпуск в размере 24 рабочих дней. Также представители профсоюзов выступили против дополнительного налогообложения зарплат. Министерство финансов продолжает консультации, а обновленный проект закона об оплате труда правительство представит на следующей неделе. Власти заверяют, новые правила не должны привести к снижению доходов сотрудников. Умные счетчики электроэнергии, установленные в Молдове, подключат к цифровой системе автоматического сбора данных. Новая инфраструктура позволит дистанционно считывать показания, настраивать и контролировать работу приборов учета. Платформы будут интегрированы в существующую систему распределения электроэнергии и начнут работать в течение 12 месяцев. На сегодняшний день при поддержке правительства Италии и ПРООН в Молдове уже установлено более 44,5 тысяч умных счетчиков. К концу 2027 года их количество планируется увеличить до 100 тысяч. В Молдове снова дорожают бензин и дизельное топливо. По данным НАРЭ, 31 июля максимальная цена литра 95-го бензина достигла 30 леев 72 банов, увеличившись на 10 банов. Дизельное топливо подорожало на 37 банов, до 32 леев 26 банов за литр. Цены установлены Национальным агентством по регулированию в энергетике и действуют для стандартных видов топлива. Ситуация на топливном рынке Молдовы остается сложной, но контролируемой. Глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что введенные ограничения на продажу топлива помогли остановить панические закупки. Сейчас водители могут заправить полный бак и дополнительно купить до 40 литров топлива в канистру. Количество АЗС с временным дефицитом топлива снижается. Если во вторник их было 70, то в среду уже 63, благодаря новым поставкам. Власти продолжают координировать действия с топливными компаниями для стабилизации рынка. На ремонт студенческих общежитий в Молдове направят 30 миллионов евро. До 2030 года планируется модернизировать 19 общежитий по всей стране и обновить около 5 тысяч мест для проживания студентов. Первым завершенным проектом стало общежитие Государственного педагогического университета имени Иона Крянга в Кишинеу. С 1 сентября более 200 студентов смогут жить в современных условиях в комнатах квартирного типа с кухнями и санузлами. Здание также адаптировали для студентов с ограниченными возможностями. Проект реализован при поддержке Всемирного банка. Первый урок нового 2026-2027 учебного года в школах Молдовы пройдет под названием «Независимость, которая нас объединяет». Он состоится во всех государственных и частных учебных заведениях страны в рамках декады национальных ценностей. Для подготовки педагогов Министерство образования и исследований проведет с 17 по 28 августа серию онлайн-методических семинаров, где представят учебные материалы и рекомендации по проведению урока. Расписание занятий, порядок регистрации и методические материалы будут опубликованы на официальных ресурсах министерства. В Молдове появится новый профессиональный праздник – День тренера. Парламент учредил новый праздник, который будет отмечаться ежегодно 25 сентября. Он призван отметить вклад тренеров в развитие спорта и подготовку новых поколений спортсменов. В этот день будут проходить церемонии награждения, спортивные мероприятия, семинары и программы по популяризации профессии. Праздник будет иметь символический характер, но выходным днем 25 сентября не станет. Этой ночью украинские дроны нанесли удары по логистическим комплексам Marketplace Wildberries в Волгограде и Зеленодольске, а также по нефтеперерабатывающему заводу Лукойл Волгоградт нефтепереработка, одному из крупнейших в России. В Волгоградской области власти сообщили о повреждении жилого дома и пожаре на предприятии топливно-энергетического комплекса. По меньшей мере 5 человек получили ранения. Минобороны России заявило, что за ночь было перехвачено и уничтожено 371 украинский беспилотник над различными регионами страны. Между тем, этой ночью Россия атаковала Украину 255 беспилотниками различных типов. По данным Воздушных сил Украины, силы ПВО уничтожили или подавили 195 дронов в северных, южных и восточных регионах страны. Украинские военные сообщили, что зафиксированы 22 удара беспилотников по 14 объектам, а также падение обломков дронов еще в 4 местах. Испания направляет в Румынию около 200 военнослужащих для миссии НАТО по воздушному патрулированию. Контингент разместится на авиабазе Михаил Когалничану и будет участвовать в обеспечении безопасности воздушного пространства. В распоряжении испанских военных будут 7 истребителей на протяжении 4-месячной миссии. В первые 2 месяца операции поддержку окажет самолет-заправщик, а на заключительном этапе будут задействованы также 3 вертолета для противодействия беспилотникам. Пакистан, выступающий посредником между США и Ираном, сообщил о переговорах по деэскалации конфликта. По данным AFP, консультации проходят после новой серии американских ударов по территории Ирана и ответных ракетных атак Тегерана. Пока стороны пытаются добиться снижения напряженности, конфликт на Ближнем Востоке продолжает расширяться и затрагивает другие страны региона. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Каире достигнуто соглашение о поэтапном разоружении Хамас в секторе Газа. По его словам, руководство анклава будет сотрудничать с Советом мира, а Израиль получит дополнительные гарантии безопасности. Вместе с тем представитель Хамас назвал договоренности лишь предварительным проектом, а американские чиновники сообщили, что Израиль сохраняет скептицизм относительно готовности группировки отказаться от оружия. В Венгрии впервые за 44 года могут остановить АЭС Пакш из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. На фоне жары и роста потребления электроэнергии власти предупреждают о риске энергетического кризиса. Премьер-министр Петер Маджар заявил, что правительство готовит меры – увеличение импорта электроэнергии, использование резервных мощностей и ограничение потребления крупными предприятиями. В случае необходимости возможно временное отключение для сохранения стабильности энергосистемы страны. Почти 10 тысяч смертей в Германии связали с экстремальной жарой. По данным Института Роберта Коха, в 2026 году около 9800 человек умерли из-за высоких температур. Большинство из них – люди старше 75 лет. Специалисты отмечают, что смертность значительно растет в периоды, когда средняя температура превышает 20 градусов. На фоне новой волны жары в Европе эксперты предупреждают о возможном увеличении числа жертв. Греция продолжает борьбу с масштабными лесными пожарами. Из-за быстрого распространения огня власти эвакуировали почти 10 тысяч жителей и туристов. Во время тушения пожаров погибли 3 пожарных. Самая сложная ситуация сохраняется на острове Крит, где сильный ветер осложняет борьбу с пламенем. Очаги возгорания также зафиксированы на островах Парос и Лесбос, а также в нескольких районах материковой части страны. Спасательные работы осложняет сильная жара, которая сохраняется в Греции и других странах Европы. И о погоде в Молдове. Сегодня 31 июля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северного направления, слабый до умеренного. Температура воздуха составит от 28 до 33 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai Selina Apio la 27 de lei 50. Bucata! Kaufland, ieftin și bun!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
3: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. De aproape un an, autonomia găgăuză traversează una dintre cele mai dificile crize instituționale. Găgăuzia are astăzi o adunare populară cu mandatul expirat, un bașcan condamnat și un comitet executiv care funcționează fără competențe depline. În acest context de criză, Parlamentul de la Chișinău a dezbătut joi 30 iulie în prima lectură un proiect de modificare a codului electoral care ar trebui să permită organizarea alegerilor pentru adunarea populară pe 15 noiembrie. De ce soluția legislativă vine abia acum? Ce schimbări aduce proiectul? Cum sunt afectați de această situație locuitorii autonomiei? Mai răspunde actualul model de autonomie scopului pentru care a fost creat în 1994? Despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public împreună cu invitații emisiunii. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Doamnă Voloh, bună ziua, bine ați revenit în spațiul public.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit.
3: Invitat în studioul Radio Moldova este și Grigore Novac, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Domnule Novac, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua și bine v-am găsit.
3: Și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Domnule Bejan, vă mulțumim pentru prezență. Bună ziua, bine ați venit la noi.
6: Bine v-am regăsit.
3: Așadar, începem discuția în studioul la Radio Moldova. Doamnă Voloh, autonomia găgăuză se confruntă cu un blocaj instituțional care durează de aproape un an. Ce înseamnă, de fapt, o adunare populară nefuncțională, un comitet executiv fără putere deplină? Și cum se răsfrânge această criză asupra intereselor locale din autonomie, funcționării anumitor instituții de acolo? Vă rugăm.
4: Evident că condițiile în care a fost creată această autonomie în anii 90 a ținut de dreptul unei etnii găgăuze la autodeterminare. Ei și-au dorit această autonomie în scopul păstrării culturii, limbii, tradițiilor găgăuze. Ulterior, prin anumite modificări, inclusiv constituționale, au obținut și această autonomie politică, deci mult mai largă decât cea etnică, lingvistică, care le-a oferit un cadru legislativ special, acea lege 344, care descrie expres competențele pe care le are autonomia și organele de conducere. Deci, ca o autonomie sau un nivel regional de administrare a treburilor pe intern, ei au câteva organe de conducere, deci adunarea populară care

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Правительство приостановит выплаты бонусов и премий сотрудникам госучреждений с высокими зарплатами. Сегодня в парламенте проходят публичные слушания по деятельности государственных предприятий. Прокурора по делу о взятке в 400 тысяч долларов освободили из-под домашнего ареста и поместили под судебный контроль на 30 дней. Украина обращается к США с просьбой расширить действия Starlink на территорию России. С 1 по 3 августа в Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой до плюс 36 градусов. Подробности в выпуске. Премьер-министр Василий Тофан объявил о пакете мер по борьбе с неприлично высокими зарплатами в госсекторе. Одной из первых мер станет проверка 100 крупнейших зарплатных пакетов в госсекторе. И на это время правительство приостановит выплату всех премий, надбавок, суточных и материальной помощи сотрудникам, чья зарплата превышает 52 200 леев. По словам премьера, 86% сотрудников получают менее 20 тысяч леев в месяц. Проблема кроется в узком круге людей. Тофан отметил, что высокая зарплата сама по себе не является злоупотреблением, но подчеркнул, что излишества больше терпеть не будут. Кроме того, правительство намерено создать открытый онлайн-каталог зарплат в госучреждениях. Это позволит гражданам видеть уровень оплаты труда по каждой должности и в каждом учреждении. Еще одной инициативой станет введение регулярной видеоотчетности для руководителей госпредприятий. Премьер также сообщил, что второй пакет реформ предусматривает сокращение числа членов советов директоров, упразднение советов в небольших госпредприятиях, ревизионных комиссий, запрет руководителям самостоятельно утверждать размер своих премий. Сегодня в парламенте проходят общественные слушания по деятельности госпредприятий, которые проводит парламентская комиссия, связанная в связи с расследованием скандала с большими зарплатами в Молдаце. В слушаниях участвуют представители министерств и госучреждений, таких как инспекции финансового контроля, счетные палаты, агентств госуслуг и госимущества. В настоящее время в стране зарегистрировано 515 действующих госпредприятий, и среди тем для обсуждения их правовой статус и передача в управление агентству государственного имущества. Другой вопрос, представляющий общественный интерес, это процесс приватизации госактивов для увеличения государственных доходов. По делу о взятке в 400 тысяч долларов освободили из-под домашнего ареста. Кристина Гему, обвиняемого по делу о предполагаемой взятке в размере 400 тысяч долларов, освободили из-под домашнего ареста и поместили под судебный контроль на 30 дней. Меру пресечения изменил суд Кишинева сектора Чеканы 16 июля. Прокуроры просили продлить домашний арест, однако суд отклонил ходатайство. Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, настаивая на сохранении домашнего ареста. Апелляционная палата отклонила жалобу и оставила Гему под судебным контролем. Сегодня Народное собрание Гагаузии отложило вопрос о выборах главы автономии из-за отсутствия кворума. Депутаты автономии раскритиковали поправки к избирательному кодексу, принятые накануне парламентом, и призывают к международной поддержке, поскольку считают, что изменения попирают автономию и ограничивают избирательную конкуренцию. Председатель НСГ Валентин Гайдаржи заявил, что тупиковую ситуацию возможно преодолеть при помощи внешнего вмешательства, и учреждение обратилось за поддержкой к международным партнерам. Вице-председатель НСГ Георгий Лейчу обвинил в захвате власти, нарушении принципа автономии Гагаузии и контроля над избирательными процессами. Напомню, что накануне парламент голосами депутатов ПДС принял в первом чтении поправки в избирательный кодекс, предусматривающие создание Центрального избирательного совета Гагаузии и новые правила проведения выборов Башкана, НСГ и региональных референдумов. Оппозиция раскритиковала инициативу, заявив, что изменения могут ограничить полномочия автономии. Из 890 примэрий страны 761 приняла решение о начале процесса добровольного объединения, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Алексей Бузу. По его словам, 400 примэрий уже приняли окончательное решение. При этом примерно 200 примэриям предстоит принять решение об объединении до 31 августа этого года. Если они не смогут прийти к консенсусу, решение будет принято правительством, сказал Бузу. Он также уточнил, что примэрии Кишинева и Бельц не могут быть включены в этот процесс. В выходные дни в Молдове снова подорожают нефтепродукты. Национальное агентство по регулированию в энергетике НАРЭ опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать с 1 по 3 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 77 банов за литр, что на 5 банов дороже, а дизтоплива 32 леев 54 бана за литр или на 28 банов дороже. Напомню, что 28 июля правительство утвердило пакет мер по стабилизации рынка топлива на фоне режима повышенной готовности в энергосекторе. Два спецпосланника американского президента Джаред Кушнер и Стив Витков в ближайшие недели, вероятно, в День независимости Украины, впервые посетят Украину, заявил Дональд Трамп в интервью Financial Times, пишет Eurointegration.com.ua. Он также пока не решил, разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для системы Патриот. В начале июля на полях саммита НАТО Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине право производить системы Патриот. Впрочем, сейчас президент США заявил, что не уверен, ставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет для Патриот, и отметил, что его внимание сосредоточено на прекращении войны в Украине. По данным Atlantic, Украина обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой убедить Илона Маска разрешить использовать систему Starlink для управления ударами украинских беспилотников на территории России. Владимир Зеленский заявил, что этот шаг поможет поражать российские ракетные установки, поскольку Киев сталкивается с сокращением запасов перехватчиков Патриот. В настоящее время SpaceX предоставляет Украине связь Starlink только на территории Украины, включая оккупированные Россией районы, но блокирует его использование внутри России. Завод по производству беспилотников в Киеве был уничтожен российской баллистической ракетой. Предприятие принадлежало американской компании. И, как сообщает Guardian, это, по всей видимости, первый случай за время войны, когда Москва напрямую атаковала американскую компанию. По данным источника, компания производит высокоточные ударные беспилотники, способные поражать цели на больших расстояниях, оснащенные системами наведения, устойчивыми к российским радиоэлектронным помехам. В ночь на 31 июля ВСУ нанесли удары по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу, авиационному заводу, порту, комплексу радиоэлектронной борьбы «Поль-21» и другим целям российских ВВС, сообщает BBC. При ударе по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу на территории предприятия произошел пожар. Это один из крупнейших российских НПЗ мощностью около 15 миллионов тонн сырой нефти в год. Масштаб ущерба в настоящее время оценивается. Также был нанесен удар по комплексу радиоэлектронной борьбы в Луганской области, складу боеприпасов в селе Наумовка и командному пункту возле города Бахмут. Федерация здравоохранения Румынии объявляет о приостановке всеобщей забастовки врачей до появления нового законопроекта о зарплатах медперсонала. Профсоюзные активисты утверждают, что акция достигла своей первой цели. Палата депутатов одобрила поправку к закону о здравоохранении, разрешающую разблокировку найма на вакантные должности, а принятие нового закона о зарплате было отложено. Представители Санитас утверждают, что приостановка не означает конец забастовки, а лишь период переговоров с властями по разработке нового проекта закона о заработной плате. Италия угрожает приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией, а Франция усиливает контроль на границе с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанский анклав. За последние сутки почти 50 тысяч нелегалов прорвались на территорию испанского эксклава Сеута, пишет Reuters со ссылкой на МВД Испании. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кадры, поступающие из Сеуты, вызывают шок и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой реальную угрозу безопасности европейских границ. Рим, по ее словам, после созыва соответствующих органов готов принять меры для защиты границ и безопасности граждан, среди которых приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией. И о погоде. С 1 по 3 августа в Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой до плюс 36 градусов. Так, 1 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха днем по стране составит плюс 33, плюс 35 градусов, в столице плюс 33. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
6: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. De aproape un an, autonomia găgăuză traversează una dintre cele mai dificile crize instituționale. Găgăuzia are astăzi o adunare populară cu mandatul expirat, un bașcan condamnat și un comitet executiv care funcționează fără competențe depline. În acest context de criză, Parlamentul de la Chișinău a dezbătut joi 30 iulie în prima lectură un proiect de modificare a codului electoral care ar trebui să permită organizarea alegerilor pentru adunarea populară pe 15 noiembrie. De ce soluția legislativă vine abia acum? Ce schimbări aduce proiectul? Cum sunt afectați de această situație locuitorii autonomiei? Mai răspunde actualul model de autonomie scopului pentru care a fost creat în 1994? Despre toate acestea discutăm astăzi la Spațiul Public, împreună cu invitații emisiunii. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare regională, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Doamnă Voloh, bună ziua, bine ați revenit în spațiul public.
7: Bună ziua și bine v-am regăsit.
6: Invitat în studioul Radio Moldova este și Grigore Novac, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Domnule Novac, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
8: Bună ziua și bine v-am găsit.
6: Și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Domnule Bejan, vă mulțumim pentru prezență. Bună ziua, bine ați venit la noi.
9: Bine v-am regăsit.
6: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Doamnă Voloh, autonomia găgăuză se confruntă cu un blocaj instituțional care durează de aproape un an. Ce înseamnă, de fapt, o adunare populară nefuncțională, un comitet executiv fără putere deplină? Cum se răsfrânge această criză asupra intereselor locale din autonomie, funcționării anumitor instituții de acolo?
7: Condițiile în care a fost creată această autonomie în anii 90 a ținut de dreptul unei etnii găgăuze la autodeterminare. Ei și-au dorit această autonomie în scopul păstrării culturii, limbii, tradițiilor găgăuze. Ulterior, prin anumite modificări, inclusiv constituționale, au obținut și această autonomie politică, deci mult mai largă decât cea etnică, lingvistică, care le-a oferit un cadru legislativ special, acea lege 344, care descrie expres competențele pe care le are autonomia și organele de conducere. Deci ca o autonomie sau un nivel regional de administrare a treburilor pe intern, ei au câteva organe de conducere, deci adunarea populară care este principal organ legislativ, alcătuit din 35 de deputați aleși și pe un sistem uninominal și reprezintă unitățile administrative sau comunitățile, cum spun ei, localitățile din Găgăuzia. Au un comitet executiv condus de un bașcan, un guvernator sau un lider local care este și el ales direct prin, în cadrul unui scrutin. Este de fapt un organ executiv care execută tot ce înseamnă acte normative emise la nivel local, regional de către adunarea populară, dar și programele și politicile naționale promovate în autonomie. Deci comitetul executiv ar fi un tip de guvern local care se ocupă de treburile interne ale autonomiei, tot ce înseamnă politici de patrimoniu, proprietate, contracte, achiziții, infrastructură, cât și gestionarea bugetului regional. Și deja avem autoritățile locale, sunt primăriile, 26 de primării, unități administrative teritoriale conduse de către primari și consilieri locali, care și ei sunt aleși direct în cadrul alegerilor locale regionale, deci ei nu au scrutine separate. Adunarea populară are prevăzut o, cel puțin era până nu de mult, pentru că codul electoral național niciodată nu a făcut trimitere la modul în care erau alese adunarea populară și bașcanul în Găgăuzia, sau cel puțin avea niște prevederi foarte limitate. Deci adunarea populară stabileau data alegerilor, creau acel, cum îi spuneau ei, Comisia Electorală Centrală, aveau chiar un cod electoral al lor local, care prevedea procedurile de organizare și desfășurare a alegerilor și organizau scrutinile la nivel local în Găgăuzia. Exact același lucru se întâmpla cu alegerile bașcanului. De obicei, alegerile se făceau cumva separat, doar scrutinul local, atunci când se alegeau primari și consilieri locali, corespundea cu scrutinul național, se organiza în aceeași zi în care se organizau alegerile locale. Evident că odată cu aprobarea noului cod în 2022, s-a intervenit cu niște modificări care prevedeau expres funcționalitatea cu acele comisii electorale centrale, inclusiv pe partea de modificare a denumirii acestui organ electoral, pentru că nu pot să existe într-un stat unitar două entități cu aceeași denumire. Noi avem o comisie electorală centrală la nivel de țară, inclusiv la nivel regional, iar ar fi trebuit să aibă un alt nume, o altă denumire. Și s-a propus Consiliul Electoral Central, ceea ce a supărat foarte mult demnitarii de la Comrat și au insistat că, uite, faptul că e autonomie politică și autonomie administrativă îi permite ca ei să aibă aceeași denumire. Cele mai multe discuții și cele mai mari dezbateri au fost pe această denumire.
4: Ceea ce a
7: acum, la momentul
4: condus
7: în care,
4: la un blocaj instituțional de aproape un an de zile.
7: În momentul în care nu există acest Consiliu Electoral prin lege responsabil de organizare și desfășurare alegerilor, adunarea populară nu poate organiza și desfășura buna funcționalitate a acestui proces. Pe de altă parte, conform prevederilor anterioare, adunarea populară delega 3 membri în acest Comisie Electorală Centrală, 3 din partea Comitetului Executiv Bașcanatului și 3 din partea Institutele Judecătorești, în cazul nostru, de la Cahul. Deci, cumva, autonomia a delegat cele 3 persoane, bașcanul trebuia să delege și instituțiile judecătorești. Conform prevederilor noi, aceste persoane trebuie să treacă controlul de integritate, așa cum o trec tot ceilalți funcționari cu demnitate publică, pentru că președintele și secretarul acestui Consiliu Electoral Central obțin statutul de persoane cu demnitate publică. Aici a apărut altă problemă, de ce noi trebuie să fim verificați și de ce de instituțiile naționale și nu de cele locale. Evident că nu există un SIS în Găgăuzia și nu există un CNA în Găgăuzia. Există anumiți reprezentanți ai autorităților naționale în regiunea Găgăuz. Acest blocaj instituțional este marcat de faptul că de 9 luni de zile mandatul fostei componențe a adunării populare este expirat. Deci lor le-a expirat mandatul de 9 luni de zile. Ei, într-un fel sau altul, au niște funcții de interimat până la perioada alegerilor și alegerii noi componențe adunării populare. Ei nu au dreptul să emită acte normative, doar acte administrative la nivel local. Practic, sunt cu competențe limitate. În același timp, la nivel de comitet executiv, deci bașcan a fost condamnat și locul nu este încă vacant și în cazul ăsta trebuie să vedem dacă se îndeplinesc condițiile pentru ca să fie anunțate alegerile și pentru funcția de bașcan. În cazul ăsta, evident că domnul Uzun, care îndeplinește funcțiile interimat de bașcan a Găgăuzi, are și el niște competențe limitate și nu poate lua decizii, cu atât mai mult cu cât anumite atribuții sau anumite privilegii, hai să zicem, pe care le avea anterior bașcanul Găgăuzi de a

0: Radio Moldova Promo. Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6 împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Radio Moldova Promo. Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Правительство объявляет о введении ограничений на зарплату, считающуюся чрезмерной в госсекторе, и готовит ряд мер по сокращению расходов и повышению прозрачности. Украина и Молдова согласовали действия в условиях низкого уровня воды в Днестре. Власти Бухареста объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации в Румынии на август в связи со снижением производства электроэнергии. Подробности выпуске. Премьер-министр Василий Тофан объявил о пакете мер по борьбе с неприлично высокими зарплатами в госсекторе. Одной из первых мер станет проверка 100 крупнейших зарплатных пакетов в госсекторе. И на это время правительство приостановит выплату всех премий, надбавок, суточных и материальной помощи сотрудникам, чья зарплата превышает 52 200 леев. По словам премьера, 86% сотрудников получают менее 20 000 леев в месяц. Проблема кроется в узком круге людей. Тофан отметил, что высокая зарплата сама по себе не является злоупотреблением, но подчеркнул, что излишества больше терпеть не будет. Кроме того, правительство намерено создать открытый онлайн-каталог зарплат в госучреждениях. Это позволит гражданам видеть уровень оплаты труда по каждой должности и в каждом учреждении. Еще одной инициативой станет введение регулярной видеоотчетности для руководителей госпредприятий. Премьер также сообщил, что второй пакет реформ предусматривает сокращение числа членов советов директоров, упразднение советов в небольших госпредприятиях, ревизионных комиссий, запрет руководителям самостоятельно утверждать размер своих премий. Украина и Молдова согласовали действия в условиях низкого уровня воды в Днестре. Министр охраны окружающей среды Молдовы Георгий Хаждер сообщил, что представители Молдовы и Украины на заседании Днестровской комиссии договорились сократить сброс воды из Новоднестровского водохранилища до 85 кубометров в секунду на ближайшие две недели в связи с засухой и ускоренным сокращением запасов воды. По словам министра, решение было принято по итогам анализа гидрологической ситуации и краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Также договорились постоянно отслеживать уровень воды, объемы ее использования и работу водозаборных сооружений. Георгий Хаждер отметил, что Украина уже ввела ограничения на использование воды для орошения и других видов деятельности, за исключением снабжения питьевой водой. В зависимости от развития ситуации, власти Молдовы могут выступить с дополнительными рекомендациями или мерами по использованию водных ресурсов. Половина госпредприятий, многие из которых были основаны в 1990-х годах, больше не осуществляют никакой деятельности и подлежат ликвидации. Однако перед их роспуском власти должны идентифицировать и проверить имеющиеся у них активы, поскольку есть подозрение, что некоторые госактивы используются третьими лицами без получения государством какой-либо выгоды. Выводы были представлены на слушаниях парламентской комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий. Комиссия также установила, что некоторые учреждения предприятия предприятия, учредители предприятий имеют на своих балансах активы, такие как санатории или столовые, не зная их статуса и не имея возможности сказать, существуют ли они до сих пор и кто ими пользуется. По данным агентства госуслуг, в стране зарегистрировано 515 государственных предприятий. На основании решения правительства 2017 года они должны были быть переданы из управления министерств в управление агентства госимущества. Парламентская комиссия по расследованию деятельности государственных предприятий под председательством депутата Дину Пленгеу была создана в контексте скандала с компанией «Молдаца» после того, как появилась информация о высоких зарплатах, спорных кадровых решениях и возможных нарушениях в управлении госпредприятиями. Дело Илона Шора, по которому он обвиняется в хищении 100 миллионов долларов из банка «The Economy», было направлено в суд. Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении уголовного расследования и передаче дела в суд для рассмотрения по существу. Шор обвиняется в том, что он играл роль организатора, подстрекателя и соавтора преступления, связанного с хищением иностранных активов, совершенного организованной преступной группой в особо крупных масштабах. По представленным доказательствам, будучи председателем Совета директоров банка The Economy в период с июля 2030 года по сентябрь 2014, Шор организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему хищения 100 миллионов долларов без активов из активов банка. В случае признания виновным Илону Шору грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. Он не признает себя виновным. Напомним, что у Шора есть уже еще один приговор на 15-летний тюремный срок по делу о банковском мошенничестве. Рост цен на топливо привел к подорожанию межрайонного транспорта. Национальное агентство автомобильного транспорта АНТА вновь повысило временный предельный тариф на регулярные пассажирские перевозки между районами. С 31 июля перевозчики могут применять тариф до 1,9 банов за километр на одного пассажира, что примерно на 3,8% выше предыдущего предельного тарифа в 1,5 банов за километр пассажира, сообщает Банимд. Новое повышение связано с подорожанием дизельного топлива. При расчете тарифа АНТА учитывала среднюю стоимость дизеля за последние 7 дней с 24 по 30 июля, которая составила 30 леев 96 банов за литр. Бухареста объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации в Румынии на август в связи со снижением производства электроэнергии, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Илии Боложан. Чиновник сообщил, что в ближайшие дни Румыния получит экстренную помощь от Украины, то есть партию электроэнергии, произведенной на одной из атомных электростанций страны. Помощь будет выделена в связи с угрозой возникновения проблем на АЭС в городе Черноводы в условиях экстремальной жары. Об этом сообщает DG24. Из-за крайне низкого уровня воды в Дунае возникла угроза для эффективного охлаждения реакторов АЭС. При этом приостановки работы хотят избежать, поскольку потребление электроэнергии в условиях жары только растет. Это включает, среди прочего, введение чрезвычайной ситуации в Жудецах, Констанца и Калараш, а также меры по поддержке достаточного уровня воды в Дунае возле электростанции. Ранее вечером власти призвали граждан и бизнес постараться сократить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы с 20 до 23.00. В ближайшие дни в отдельных районах Румынии ожидается до плюс 40 градусов. В МИД Польши российскому послу вручили ноту протеста из-за инцидента с падением российской ракеты на польской территории во время атаки на Украину в ночь на 30 июля. Польская сторона осудила действия России и призвала Москву прекратить инциденты, представляющие угрозу безопасности поляков. Как сообщалось, польские исследователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101. Премьер-министр Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу. Также Туск после инцидента с падением ракет в Польше объявил, что в ближайшее время Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны «Патриот». Польские F-16 перехватили российский самолет над Балтийским морем. В пятницу Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X, передает «Европейская правда». Как сообщил министр обороны, самолет совершал полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. При этом нарушение воздушного пространства Польши не произошло. и Финляндия требуют исключения Испании из шенгенской зоны в контексте массового притока мигрантов из Марокко в испанском городе Сеута в Северной Африке. Крайне правые в Дании, Швеции, Нидерландах, Франции и Великобритании выражают глубокую озабоченность по поводу этого явления. Министерство внутренних дел Испании объявило о развертывании дополнительных полицейских сил, включая водолазов и катера, в Сеуте, куда за последние дни прибыло около 60 тысяч мигрантов, нелегально пересекающих границу по морю или суше. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеуте, куда незаконно из Марокко проникли десятки тысяч мигрантов. Единственная АЭС в Венгрии может остановиться во вторник-среду. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что единственная венгерская атомная электростанция ПАКШ может полностью приостановить работу всех четырех реакторов 4 или 5 августа из-за низкого уровня воды в Дунае. Эта ситуация создает проблемы с поставками электроэнергии, но не несет угрозы ядерной безопасности. На этом фоне премьер призвал граждан и крупные предприятия к полному национальному сотрудничеству. И о погоде. По 3 августа в Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой до плюс 36 градусов. Так, 1 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 33, плюс 35 градусов, в столице плюс 33. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo. Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
2: Bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Ludmila Alexei și vă invit să ascultați Vocile diasporei. Exact un an în urmă, pe 1 august 2025, lansam împreună prima ediție a emisiunii. A fost un an de muncă intensă, plină de emoții și de conectare profundă cu oamenii noștri de pretutindeni. Bilanțul primului an înseamnă 53 de ediții, peste 100 de invitați și o geografie sonoră care a cuprins peste 20 de țări. Din Statele Unite ale Americii și Canada până în Europa de Nord, din marile capitale europene până în Japonia, Orientul Mijlociu și Liban. Am adus la microfon moldovenii din cele mai înalte instanțe ale lumii, de la Organizația Mondială a Sănătății, Curtea de la Haga și Consiliul Europei, la profesori de la mari universități americane, medici, cercetători, dar și critici, cineaști, scriitori și antreprenori care duc cu mândrie numele țării noastre în lume. Iar astăzi, la ediția cu numărul 53, mergem la Geneva alături de o doamnă care ne reprezintă în vârful diplomației globale. Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Dar înainte de a lua legătura cu Tatiana Molcean, vă invit să ascultați rubrica
0: Info Diaspora.
3: Cea de 10-a ediție aniversară a Zilelor Diasporei se va desfășura în perioada 3-21 august sub genericul Oriunde ai fi, Moldova ne unește. Evenimentul central al programului Forumul Diasporii este programat pentru ziua de 7 august la Palatul Republicii din Chișinău. Punctul de atracție al acestei ediții este o premieră absolută, Ziua Ușilor Deschise. Numai puțin de 22 de instituții publice își vor deschide porțile, oferind 31 de ateliere fizice și online, unde cetățenii din diaspora vor putea dialoga de direct cu autoritățile de la Chișinău. Programul include de asemenea expoziții de carte, drumeții tematice și competiții sportive. Detalii complete și formularele de înregistrare pot fi găsite pe pagina oficială a Biroului Relații cu Diaspora. Scriitorii și artiștii din diaspora vor fi sărbătoriți pe 3 august la Biblioteca Națională în debutul programului Zilele Diasporei. Va fi inaugurată expoziția Autori Basarabeni în Lume, ce reunește peste 120 de volume scrise de moldoveni stabiliți peste hotare. În plus, vor avea loc lansări de carte semnate de autori din Franța, Marea Britanie și expoziție de ilustrație contemporană create de artiști din Belgia. Programul DOR, ediția din acest an, invită copiii din diaspora acasă. Sub egida Guvernului și a Biroului Relații cu Diaspora, în acest an, tabăra guvernamentală DOR, Diaspora, Origine, Rădăcini, se desfășoară în două serii, reunind copii și tineri din peste 20 de țări. Aceștia participă la ateliere de limbă, tradiții, meșteșuguri și activități interactive menite să le consolideze identitatea culturală și legătura cu țara natală. Peste 2800 de kilometri pe bicicletă, de la Paris la Briceni. O poveste inspirațională din diaspora franceză face înconjurul rețelelor în această perioadă. O tânără de 18 ani și tatăl ei, stabiliți de ani buni în Franța, au străbătut peste 2800 de kilometri pe bicicletă. Aceștia au transformat dorul de casă într-o adevărată aventură pe două roți, traversând Europa la peste 40 de grade, pentru a ajunge în satul de Baștine. Blăsinești, traiul Briceni! Asociațiile de moldoveni peste ocean din regiunile Chicago, New York, Montreal și Toronto pregătesc delegații care vor participa activ la cele peste 160 de evenimente din cadrul Zilelor Băștinașilor, programate în peste 100 de localități din Moldova în luna august. Vor avea loc festivaluri locale precum festivalul Nunta din Străbuni la Nimoren sau festivalul Covorului la Râșcani, concepute special pentru a reuni oamenii de acasă cu cei stabiliți peste hotare. Totodată în Canada se finalizează pregătirile pentru campania anuală de colectare de cărți în limba română și fonduri pentru bibliotecile rurale din Republica Moldova. Iar acum o veste de interes direct pentru conaționalii noștri din Italia și Franța. Ambasadele și consulatele Republicii Moldova continuă programul misiunilor consulare itinerante, venind mai aproape de comunitățile de moldoveni din zonele îndepărtate. În loc să parcurgeți sute de kilometri până la Roma, Milano sau Paris, echipele consulare se deplasează direct în orașele voastre. În locații temporare, cum sunt cele din regiunea Lyon în Franța sau din nordul și sudul Italiei, puteți solicita reînnoirea pașapoartelor, buletinelor de identitate, dar și perfectarea procurilor sau altor acte notariale. Calendarul complet al deplasărilor pentru luna august, precum și modalitatea de programare prealabilă, sunt disponibile pe paginile oficiale de Facebook și pe site-urile ambasadelor Republicii Moldova din Italia și Franța.
2: Ați ascultat rubrica Info Diaspora. Urmează acum interviul ediției Stați aproape.
0: Basarabeni de succes.
2: Astăzi, la Vocile Diasporei, intrăm în culisele unei profesii mai deosebite, iar invitata mea este doamna Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice a ONU pentru Europa, un diplomat care cunoaște și realitatea de la Chișinău, dar și arta negocierilor de la Palatul Națiunilor, și vorbim despre cum funcționează lumea din spatele ușilor închise și cum se vede Moldova de la tribuna din Geneva. Tatiana, vă spun bună seara și bine ați venit la emisiunea Vocile Diasporei.
4: Bună seara și bine v-am găsit!
2: Traseul dumneavoastră profesional include o etapă esențială și mai întâi ați fost ambasadoare și reprezentant permanent al Republicii Moldova la Geneva, apărând în acest fel interesul național, ca apoi să fiți numită la conducerea Comisiei Economice a ONU, de unde coordonați activitatea pentru 56 de state membre. Vreau să vă întreb despre cum s-a produs această schimbare de perspectivă, care a fost momentul în care ați realizat că rolul dumneavoastră nu mai este să pledați pentru o singură țară, ci să gestionați echilibrele și prioritățile economice ale mai multor țări din regiune.
4: Este o întrebare destul de complicată, pentru că nu s-a produs o schimbare, să zic eu așa, bruscă, sau a fost un moment anumit când am zis că gata, reprezentarea intereselor doar a Republicii Moldova nu este suficient sau nu este tot ce aș putea face. Cred că mai degrabă, chiar și în ziua de astăzi, când reprezint sau promovez, așa cum ați spus și dumneavoastră, interesele și discuțiile cu peste 56 de state membre, în unele cazuri fiind vorba chiar și de mai multă independență de subiectul despre care vorbim. Mai degrabă este o evoluție firească. Republica Moldova este pe deplin ancorată în aceste procese internaționale. Și atunci, cumva, anumite procese sunt similare atât pentru Moldova, pentru România, dar și țări mai îndepărtate. Deci toți au aceleași interese, au aceleași obiective de a dezvolta economia, fie că este vorba de domeniul transportului, energetic, statistică chiar, sau mediul înconjurător. Deci nu a fost o ruptură sau o schimbare bruscă, a fost o evoluție firească, pentru că, cum ziceam, în perioada în care am activat la Geneva anterior, am interacționat destul de activ cu aceste organizații și, ulterior, deci, am considerat că aș putea contribui mai mult la procese mai extinse. Pentru că în ziua de astăzi nicio țară nu este doar se dezvoltă de sine stătător, este ancorată într-un anumit regiune, într-un anumit mediu și asta a fost, cum zic eu, o evoluție firească.
2: Da, a fi secretar executiv al Comisiei Economice ONU înseamnă să fii și omul care stabilește agenda. Aduce 56 de guverne la aceeași masă și se asigură că deciziile globale despre economie, mediu și transport devin reguli nu doar, să zicem, scrise pe hârtie, dar aplicate pe teren în toată Europa și peste hotarele ei. Dar dacă ar fi să explicați unui ascultător obișnuit ce faceți dumneavoastră în fiecare zi și la conducerea Comisiei Economice pentru Europa, cum ați descrie această funcție? Cum începe o zi acolo la ONU și ce aveți pe agenda de discutat? Ce urmează apoi? Cum vedeți că planurile sau planificarea zilnică se realizează? Dacă există și o postproducție sau o postfactum, să vedeți care sunt rezultatele. Cât de facil este să verificați rezultatele în teren?
4: În primul rând vreau să menționez, ne-am asumat acest rol sau am devenit secretar executiv al UNDC într-o perioadă nu tocmai simplă pentru sistemul internațional, pentru multilateralism în general. Cunoașteți foarte bine că sunt destul de multe provocări, începând cu pacea și securitatea, inclusiv în regiunea noastră, dar nu numai. Schimbările climatice, în fiecare zi auzim despre noi calamități, inclusiv în regiune.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Премьер-министр Василий Туфан объявил о пакете мер по борьбе с неприлично высокими зарплатами в госсекторе. Одной из первых мер станет проверка 100 крупнейших зарплатных пакетов в госсекторе. И на это время правительство приостановит выплату всех премий, надбавок, суточных и материальной помощи сотрудникам, чья зарплата превышает 52 200 леев. По словам премьера, 86% сотрудников получают менее 20 000 леев в месяц. Проблема кроется в узком круге людей. Туфан отметил, что высокая зарплата сама по себе не является злоупотреблением, но подчеркнул, что излишества больше терпеть не будут. Кроме того, правительство намерено создать открытый онлайн-каталог зарплат в госучреждениях. Это позволит гражданам видеть уровень оплаты труда по каждой должности и в каждом учреждении. Еще одной инициативой станет введение регулярной видеоотчетности для руководителей госпредприятий. Премьер также сообщил, что второй пакет реформ предусматривает сокращение числа членов советов директоров, упразднение советов в небольших госпредприятиях, предприятиях, ревизионных комиссий,